0: Есть мертвый,
1: протяжка.
0: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Dance Anthems Radio.
3: Playing the best beats.
2: Hands up. And dance floor fillers from the 90s and noughties.
3: Like this.